0: У них завязался спор. Кто из них важнее?
1: Я и только я. Без меня не было бы вас. Если нет вчера, то не будет ни тебя сегодня, ни завтра.
2: Как же так? Я важнее. Если б не было сегодня, то не было бы и этого момента.
3: Нет, дорогие мои братцы, лишь во мне истинная важность. Потому что если бы не было завтра, то не было бы надежд и мечтаний о будущем. Зачем жить сегодня, если не будет завтра?
0: Вчера, сегодня и завтра кричали, решая этот нелегкий вопрос. Каждый отстаивал свое мнение. Они настолько увлеклись спором, что совсем забыли о своих делах. Далеко позади осталось то время, когда они были дружными. Теперь их дом превратился в кучу мусора. Никто ничего не делал, а лишь перекладывали обязанности, ворчали и обижались друг на друга.
1: Я важнее.
2: Нет, я.
3: Я вас и слушать не хочу. Я важнее.
0: Однажды мимо их дома пролетала сова. Она услышала шум и решила заглянуть, чтобы узнать, в чем дело. Примостившись на подоконнике и немного понаблюдав за тем, что происходит, сова быстро поняла, в чем тут дело, и громко спросила:
4: «Зачем вы спорите?»
1: «Да я вот говорю, что я важнее!»
2: «А я, что я!»
3: «Но ведь всем понятно, что это не так! Я важнее!»
4: «Как глупо спорить о том, кто важнее из вас!» «Это так же, как если бы вы спорили, кто важнее и полезней, слон или муравей!»
1: «Слон и муравей! Они такие разные!»
2: «Да об этом и спорить смешно!»
3: «Как ни крути, они важны по-своему!»
4: «Каждый должен и важен по-особенному!» «Не было бы ничего, если бы кого-то из вас хотя бы одного не стало!» «Так что, братья, займитесь делом и наслаждайтесь жизнью, уважая и ценя друг друга!»

0: Ночь всегда сменяет утро, день за днем, за годом год. Так сказала им сова и улетела. А наши герои переглянулись, рассмеялись и занялись своим давно заброшенным делом. Больше им и в голову не приходило спорить, потому что получили урок на всю жизнь. А теперь, ребята, ложитесь спать.
1: Мамочка, не гаси свет. Я немного тропинку почитаю. Я потом сама выключу.
0: Хорошо. Спокойной ночи. Не забудьте помолиться на ночь.
1: Хорошо, мамочка. Сережа, ты уже читал новую тропинку?
2: Да, посмотрел картинки.
1: Смотри, какой стих хороший. О времени. Вначале Бог завел часы, на небе начертал орбиты звезд, пути планет, их скорость рассчитал. Прикосновение Христа, все завертелось вмиг, и засияла пустота, прекрасный мир возник. И в этом мире все важны, деталей лишних нет. Он нас создал, мы рождены сиять, да будет свет.
2: Да, хорошее стихотворение.
1: О, тут задание интересное. Где наша Библия? Псалом 70. Давай сначала прочитаем весь псалом. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня и освободи меня.
2: Нет, весь не надо. Читай только задание.
1: Ты не хочешь читать Библию?
2: Я устал. Псалом длинный. Я спать хочу.
1: Расшифруем стих, помолимся и будем спать.
2: Маринка, не мешай мне. Я лучше просто полежу, помечтаю. Читай про себя.
1: Думаешь, мечтать полезней, чем читать тропинку или Библию?
2: Я завтра почитаю.
1: Ты каждый день так говоришь, и твое завтра превращается во вчера. Так вся жизнь пройдет, и ты не сделаешь самого главного. Не примиришься с Христом.
2: Еще успею.
1: Смотри, не опоздай.
2: Не учи меня, я сам разберусь.
1: Как знаешь.

0: я расшифровала! Тут кое-что важное написано для тебя в 17 и 18 стихах.
1: Не мешай!

0: Эх, Сережа, Сережа, пропустил такой важный момент в своей жизни. Сегодня он должен был прочитать в Библии стих, который помог бы ему в будущем.
1: Я не успел, он так быстро уснул. Послушайте, друзья, но ведь я еще здесь. Еще можно что-то изменить. Давайте поможем Сереже.
0: А как?
1: Надо показать ему, что с ним будет завтра, если он отказывается от чего-то важного.
2: А как это сделать?
0: Я придумал! Идите сюда, я вам скажу.
1: Ну ты даешь!
2: Ты гений!
0: Все согласны с моим планом?
1: Да!
3: Единогласно! Вперед, вчера!
4: Ой, опять на диване уснул. Все бока отлежал. Ой, и ноги ломит. Эх, что за кашель странный? Маринка, ты уже проснулась? А, она уже в ванной. За ней не успеешь. Ох, уже эти девчонки. Ей лишь бы у зеркала прихорашиваться. Марина! О, дверь не заперта. Я просто слабо потянул за ручку. Наверное, Маринка уже ушла. Она говорила, что у нее контрольная по математике. Все спешит, спешит. А где расческа? Что-то я плохо видеть стал. Ой, что это? Кто это в зеркале? Нет, это не я, это не мое отражение. Что за старик?
5: Чего кричишь? Все спят, а он кричит.
4: Доброе утро.
5: Какое утро?
4: 7 часов утра. Сегодня 14 мая. Пятница.
5: Ты все перепутал. Сегодня еще не наступило. Пока еще вчера.
4: Какая разница? Вчера, сегодня. У меня такое горе. Я старик.
5: Вижу, что не мальчик.
4: Но я еще вчера был мальчиком. А сегодня...
5: Не сегодня, а вчера.
4: Да какая разница?
5: Очень большая. Ты пропустил что-то очень важное, поэтому и стал стариком.
4: Навсегда?
5: Да, навсегда.
4: Что же мне делать? Помоги мне.
5: Помоги, помоги! У тебя есть отличная помощница. Ты что, забыл о ней?
4: Какая еще помощница?
5: Ой, Марокко, мне с тобой. Хочешь подсказать?

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха, не хочу хапа, парапапапапапа, не хочу хапа, парапапапапапа.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: не хочу. Не хочу.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой,

0: А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
1: Какой торт?
0: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
1: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
0: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
1: Так что, торт идешь есть?
0: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не хочуха.
1: Не хочуха?
0: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
1: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
0: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
1: А что ты сделала, что он появился?
0: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
1: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
1: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
0: Вижу.
1: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
0: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.